чуть-чуть помогите. Но что-то хотела, не мецелай, вазунай, белай, донай, кавайз. Дядя, гундуйте, читай, гелай, сумбайте, леди, мы, давай, су, нам зенте, не давай, су, мы дуем, гунде, гундуйте, лимите, не наим, да, не Yeah.